trí. Và Fortune, Adam, 3. Два. Один, три. Восемь, один, три. Восемь, один, три. Два. Шесть, два, пять. Один, ноль, ноль. Один, ноль, ноль. Семь, семь, три, шесть, три. Ноль, шесть, пять, пять, ноль. Пять, четыре, один, семь, ноль. Три, три, три, пять, ноль. Восемь, один, три, два, восемь, один, три, восемь, один, три, восемь, один, три, два, восемь, один, три. Восемь, один, три. Восемь, один, три. Два. Один, четыре, семь, девять. Шесть, девять. Один, четыре, семь, девять, шесть, девять, два, девять, ноль, девять, девять, восемь, девять, два, шесть, один, два, шесть, семь, четыре, семь. Восемь, четыре, два, четыре, три, три, пять, восемь, шесть, восемь, четыре, девять, пять, семь, пять, четыре, ноль, пять, пять, пять, семь, один, шесть, девять, семь. Ноль, ноль, ноль.

0: If only you weren't so good in bed. I'd kill you right now.
1: Murder Capital Television.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
6: Decompression. Decompression. Decompression.

0: all the way to them.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.